0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный Эквивосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Модерн рок-музыкант Машин Ган Келли, сапраўдное имя Колсон Бейкер, вядомы своей страстью до хуткости и техники, якая не стоит на месцы. Акрамя своих кастомных автомобилей, у гаражи артиста регулярно з'являются американские мотоциклы для поездок по городе. Объемные моторы гэтых двухколовых машин выдают могутный и басовитый рык, який стал неотъемной часткой его мотоциклетного имиджу. Колсон неодноразово трапляў у аб'ектывы папарацы, калі ездзіў на мотоцикле па вуліцах Малібу і Лос-Анджелеса разам з сябрамі па тусоўцы. Слухаем яго рок-баявік Machine Gun Kelly, Bloody Valentine.

0: просто символическое. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, но ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
1: Международная конференция «Достоевский у культурной и духовной спадчине России и Беларуси», промеркованная до 205-й годы с дня рождения письменника, отбудется у Национальной библиотеки, поведомляя Белта. Форум объединяє література знавців, лінгвістів, текстологів, культурологів і істориків журналістики, які обмеркують важніші аспекти вивчення творчості класика. Центральною часткою програми стануть дві тематичні експозиції, які покажуть особу і творчість автора скрозь призму рідкої графіки і прижиттєвих виданняў. Сборная Беларуси по мини-футболу рыхтуется до контрольных матчей с командой Словакии. Под керівництвом Александра Черника у Малорыці тренируется 15 футболистов. Первая встреча отбудется 27 вересня, другая – 28 вересня. Матчи станут для беларусов черговым этапом подрыхтовки до отборочного турнира Чемпионата света 2028-го. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Часом дожди у особных районах навальницы. Температура по ветра плюс 10-16. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Гродне плюс 13-15. У Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы плюс 11-13. Часом дождь.

Нонсенс. Классика и сучасность. Радио Столица. Слухай, любимая. По-белорусски.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. На уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў стаяць паўмільёна сем'яў, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай перспектывам жыллёвага будаўніцтва. Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтай пяцігодцы плануецца пабудаваць 6,5 мільёнаў квадратных метраў жылля і агучыў ключавыя патрабаванні.
2: Сегодня в стране на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тысячи семей. Полмиллиона. И все они надеются как можно скорее получить ключи от дома или квартиры. Это и те, кто имеет жилье. Может, кому-то метра не хватает, еще чего-то и так далее. Но это государство устанавливает. Нуждается, не нуждается. Задачи на пятилетку определены. Акценты, мы договорились, смещаются в сторону арендного жилья. Оно должно стать основным инструментом решения и жилищного вопроса, человеку будет где жить, и кадровых решений, кадровых задач. То есть арендное жилье предоставляется предприятиям, так, или другим органам власти, допустим, если это будет предусмотрено. Работаешь – живешь, не работаешь – не живешь. Это экономически оправдано, удобно для людей, особенно молодых специалистов. Принята государственная программа строительства жилья. В 26-30 годах запланировано построить с государственной поддержки 6,5 миллиона квадратных метров жилых метров, из них 5 миллионов арендных. Приоритеты прежние. Цена метра не выше среднемесячной заработной платы. Сроки ввода нормативные, без всяких долгостроев. Качество, ну, что тут говорить? Сделать надо так, чтобы человек мог селиться в дом или же квартиру и жить.
1: Обновленные правила техогляду вступят в силу 16 листопада. Так отменяется необходимость повторного прохождения процедуры при измене власника авто. Новация связана с объединением баз данных Державтоинспекции и Белтехогляду, где информация будет обновляться автоматично. Звыш 1000 беларусаў і расіян прымуць удзел у першым саюзным злёце грамадзян старэйшага пакалення, паведаміла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Марына Арцёменка. Форум пад назвай «Мы за актыўнае даўгалецце» адкрыецца ў Віцебску сёння і працягнецца 3 дні. Падзея стане цэнтрам прыцягнення для тых, хто на асабістым вопыце дэманструе, што ўзрост – гэта не перашкода, а новыя магчымасці. У праграме інтэрактыўныя пляцоўкі, майстар-класы, экспертныя дыскусіі, кірмашы і выставы. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. Часом дожди у особных районах навальницы. Температура по ветра плюс 10-16. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Гродне плюс 13-15. У Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы плюс 11-13. Часом дождь.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У столице 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раніцы. Пытанне будаўніцтва жылля ў Беларусі абмеркавалі на нарадзе ў прэзідэнта. Александр Лукашэнка вызначыў некалькі актуальных задач, сярод якіх стварэнне празрыстай сістэмы ўліку грамадзян на атрыманне арэндных кватэр. Таксама прыярытэтамі названы развіццё малых населеных пунктаў і больш шырокае прыцягненне ў гэты працэс прадпрыемстваў рэальнага сектара эканомікі.
2: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове, Туровский молочный комбинат, Витебске, бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало – 153 в 2025 году. По этому блоку вопроса увидится, что для их решения мы должны сделать следующие шаги. Во-первых, создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. То есть есть человек, который работает, допустим, на МАЗе, да, он готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. До закладки любого многоквартирного дома четко определиться с источниками финансирования. Причем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно укладывать свои деньги.
1: Инспекция звертая увагу водителя. У мобильные датчики контроля хуткости у Минску працуюць на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова, в улицах Притыцкого, Маяковского, Орловской, Радиальной, Кабышки, на Даугиновском тракте и на МКАД. У Могилеве приборы установлены на улицах Лазаренки, Якубовского, Космонавтов, у Бресте на улицах 28 Липеня и Радужной. Астранамічная восень афіцыйна надыходзіць у Беларусі сёння 23 верасня. У дзень асенняга раўнадзенства працягласць дня і ночы па ўсім свеце становіцца аднолькавай. З гэтага моманту ў нашым паўшар'і светлавы час пачне імкліва скарачацца аж да самага снежня.

0: Эзотерикум.
1: У чым незвычайнасць сённяшняга эзотерыку? У тым, што гараскоп сённяшні ў нас адным сказам. Адным сказам. І
2: на ўсі, адзін сказ на ўсіх ці кожнаму па сказу. Ты тлумач?
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- Ні. Одним так. словом, для кожного знака зодіака буде у нас сьогодні гороскоп, а він прогучить одним сказом. Для когось більшим, для когось меншим. Головне потім ще розібратися, що в цьому великим сказі, що в цьому маленьким. Поїхали. Овени, поспробуйте щось змінити. Ось такий у вас сьогодні гороскопчик.
2: Угу. Все красенько, все зрозуміло. Цельці, не розкидуйтеся грошима і енергії. Сьогодні і тому, і другому знайдеться докладне вживання.
1: Близняты, попробуйте переконаться у тем, что вы не пропускаете один из самых лепших шансов у своим житті.
2: Коли что, близняты ближе до тельцов, махчимо, они будут раскидываться, все ж таки, усім гэтым. А рак, и сегодня змянить настрой вам будет так же легко, як и перепрануться. Головное, раки, не меняйте хвалю своего музычного настроения. Настрою.
1: Это Вася додал. Для этого гороскопа не было, это другие сказы уже. Так, мы не домовлялися. Так, далее, львы. Сегодня вам не подыди, не водны са стандартнага набору дзеянняў.
2: Дзева, вы сёння будзеце празмерна адчуваныя да ўсяго рода, усякага роду таямніц і сакрэтаў.
1: Ну, дзевы на такія адчувальныя. Вогулі па жыцці не толькі сёння, у гэтую простую сераду. Шалі, калі вы сёння не атрымаеце жаданага, то вінаваціць у гэтым давядзецца выключна самога сябе.
2: Скарпіёны, сёння вам не варта брацца за тое, чаго вы рабіць не ўмееце.
1: Добрая парада. Там кожный день, я бы сказала. Стральцы, куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не утечете.
2: Ну и козероги, сегодня махчимо возникнение новых сувязей, некоторые из яких застанутся корыстными, некоторые станут сябровскими.
1: Водолеи, расслабьтесь и примайте свет такими, какие он есть.
2: Рыбы, сегодня вам противопоказанная праца, як разумовая, так и физичная. Усё, я ведаю, кому треба показать гороскоп. Сябры, ну, вось такие парады от зоршек одним сказам, ну и у нас есть еще справы. Тут ни одно святце не отзначается, крышку больше доведаемся подробязно у ближайшей будущей ничему, потому что до нас помощница наша Ванесса долучится и свой святочный коловрот раскрутим. Ну и рок-подею этого дня так само будем отзначать. Ну, а покуй, что The Osprey, так?
1: А
2: что мы там послухаем?
1: Кажите.
2: Ну, слухать, сябры, будет у нас...
1: Попробуйте догадаться.
2: Попробуйте догадаться.
1: Оксана с таямницами пришла, она считает, где такие таямницы.
2: Это будет такая невеличкая разминочка перед нашими роковыми думочками. Заставайтесь с нами.
0: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: На «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко павіншаваў кіраўніцтва Саудовской Аравии с национальным днем. Президент отзначил поспехи королевства у социально-экономичной сферы и подкреслил рост его авторитету на международной арене. Кіраўнік державы заявил, что Минск открытый для поширения гандлевого и навукового супрацовництва во всех сферах суместного интересу. Первый форум женщин-вучоных пройдет в Минске в ближайшую пятницу. Старшиня Белорусского союза женщин Вольга Шпилевская назвала головной метой мероприемства популяризацию науковой деятельности сярод молоди. Специальные тематичные секции будут присвечены питаниям биомедицины, личбовых технологий и поддержке молодых исследователей. Грузовый автомобиль застался без кузова у вынику аварии на столичной улице Сялицкого. Як поведомили у дежурной инспекции, 46-годовый водитель рухался под мостом с поднятой платформой, якая зачапилась за бетонный пролет и оторвалась от рамы. Потерпелого кіроўцу доставили в больницу для медицинского обследования. Чемпіянат Беларусі па пераадоленні перашкод стартуе сёння ў Ратамцы. Кваліфікацыйныя маршруты вызначаць тэхнічную падрыхтаванасць коннікаў. Турнірная праграма будзе пачынацца штодня ад 9 гадзіне раніцы. Минску зараз 11 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет воблачное с прояснениями надворья. Часом дожди у особных районах навальницы. Температура по ветру плюс 10-16. В областных центрах чакается, у Гродни и Витебску плюс 13-15. У Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы 11-13 тепла, часом дождь.
2: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали с

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, мы казали про прибирание сегодня, что на початку минулой годины, когда вы не хочете все эти психичные справы, захворывания, и когда есть такое ожидание, как было не только прибрано в доме, а лишь и надворье было так само приемным, добрым.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: Столица 11.1. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Каля 400 повідомленняў аб званках телефонных аферыстаў поступіла ў міліцыю за мінулыя суткі. Па інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, праваахоўнікі зарэгістравалі 32 кіберзлачынствы. Для спынення махлярскіх аперацій спецыялісты заблакіравалі 6 фішынгавых сайтаў і затрымалі 2 кур'ераў. Третью частку республиканского социологического доследования по пытаниях международного и внутреннего порядка дня презентовали у Минску. Специалисты вывышили отношения нашей краины с иншими державами, довер до масс-меды, а так само развитие гандлевых пляцовок и мобильного интернету. А пытания громадян провели супрацовники Академии наук по заказе Белорусского института стратегических доследований. Ноч на ближайшую пятницу у Беларуси магчымы збой у працы банковских картак из-за плановых технічных работ. Об гэтым папярэдзілі у банковском процессинговом центре. С 2 гадзін до паловай 7 раніцы могуць быць недаступныя разлікі ў магазинах і зняцце грошай у банкаматах. Беларуская тэнісістка Александра Сансновіч згуляе за выхад у чвэрцьфінал буйнога турніру ў Сінгапуры. Сёння нашай спартсменцы трэба будзе сустрэцца на корце з пятай ракеткай свету расіянкай Мірай Андрэевай. На старце спаборніцтва ў Сансновіч упэўнена абыграла прадстаўніцу Аўстраліі Дар'ю Касаткіну ў 2 сетах. Минску зараз 11 градусов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси воблачно с прояснениями. Часом дожди, у особных районах навальницы. Температура по ветру плюс 10-16. В областных центрах сегодня у Витебску и Гродни плюс 13-15. У Бресте, Могилеве и Гомеле 14-16. У столицы 11-13. Тепла, часом дождь.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Самые щирые привитания, як завсёды, о полдні мы досылаем вам, наши дорогие слухачи. Шоу «Ну и денёк» починається на нашей хвале. У студии ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Оксана Хоменко. Незвычайная подея сегодняшним днем отзначается. Это день осеннего раунаденства. Многие ведают, что это значит, что сегодня день ровной ночи. Далее он начнет изменшаться, а ночь будет расти. Але мы сегодня поговорим с вами про осенний настрой, отповедную музыку и какие тематичные композиции можно додать у осенний плейлист. Будем свой таки осенний плейлист складать с рок-фактов сегодняшних, какие я вам пропоную крышку поздней. Ну а покуль я еще отзначу, что мы будем высветлять, как тема осени проявляется у творчести рок-выканавцев, какие рок-композиции ассоциируются вельми-вельми моцно с осенью. Долучайтесь до эфиру, это можно сделать у нашем телеграм-канале, а до его можно долучиться по номеру плюс 375 33 996 7002.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем складать наш сегодняшний умовный осенний плейлист. И наступная гісторія будет про песню белорусского альтернативного рок-гурта «Plastic Angels of September». Вот такая назва, дивная и незвычайная, а композиция называется «Anthem». Дарыч, коллектив это утворился у Бресте у вересні 2008 года. Першопочатково их песня, названная, была выпущена как дебютный сингл, ну а позднее она вошла у трек-лист их первого и одного полноформатного студийного альбома, который вышел в 2012 году. Трек был один из композиций, которую коллектив активно выполнял на живых выступлениях еще задолго до официального студийного запису и релизу диска. И он сполучает в себе элементы альтернативного рока, инди, пост-хардкора и еще электроники. И это живый, позитивный и светлый рок звучит, до речи, и на нашей хвале. Тому, ну что ж, включаем и эту композицию у наш умовный осенний плейлист. Нагадаю, что голосование в пятерце сегодняшних топ-рок-фактов протягивается, еще крышечку часу у нас застается, тому у телеграм-канале «Радио Столица» можно потекавиться и узгадать, коли что-то забылися, про что сегодня идет размова, какие истории пропонованы, ну и обрать самый цікавый факт про осенний рок-композиции. We'll be right back.

0: Радио «Столица».
1: У столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Комплекс питания у двухбаковых отношений и керунки их развития обмерковал министр замежных справ Беларуси Максим Рыженков с коллегам со Словакии. Перемовы отбылись у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Баки разглядели махчумые суместные проекты о сучасных умовах. Абсолютная большинство жыхароў Украины становча оценивает якость мобильного интернета. По данных республиканского социологического доследования, высокий уровень совязи подтвердили амаль 60% опытанных громадян. При этом каля 40% респондентов отзначили наявность редких сбоев, але у целом карыстаться комфортно. Популяция медведя у Беларуси за опошние 14 годов выросла больше, чем у 10 разов и досягнула амаль 2000 особен, поведомили у Министерства лесной господарки. Головными причинами такого резкого скачка стали строгая охова зверов у рамках Червоной книги и их миграция с соседних российских территорий. 2 золотые медали и 1 бронзовый завоевали белорусские школьники на международном конкурсе доследших проектов в Малайзии. Высшие узнагороды отримали минские гимназисты Дянис Новик и Глеб Касабуцкий за экологичные и аграрные распрацовки. 3 место занял Яромир Устинович за уникальные технологии очистки стековых вод. Минску зараз 12 градусов. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди. Ночная температура по ветру плюс 6-11, у день 10-16 тепла. В областных центрах завтра в день чакается, у Витебской Могилеве плюс 10-12, у Гумеле 11-13, у Бресте и Гродне 14-16. У столицы ночи плюс 7-9, у день 11-13 тепла. Часом дождь.
2: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: В столице 15 годин. В студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Пытанне миру и безопасности, узровень инфляции и помер заробка у больш за все хвалюют жыхароў Беларуси. По данных республиканского социологического доследования, приоритеты опытанных громадян прыкметно отрозниваются у залежности от узросту. Так молодь турбуя доступность уластных жилян, людей сяреднего узросту хвалюя помер заработной платы, а старейшее поколение занепокоено проблемами спокою и узровнем пенсийных из обеспечения. Стан двухбаковых отношений на ситуацию в регионе обмерковали керовники из внешнеполитичных ведомств Беларуси и Польши. Сустрэча Максима Рыженкова за Радославом Сикорским отбылась в Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Представники министерства разглядели махчимые шляхи дальнейшего развития контактов о интересах народов обеих краин. Новая часовая заборона на вываз особных видов промысловых товаров почала дейничать у Беларуси. При этом урад истотно скоротил обмежавальный пералик, выключивши из яго многие автомобили, рухавики и электротехнику. Черговые правила будут дейничать 6 месяцев. Антон Смольский завоевал золотые медали у спринте на чемпионате Беларуси по летнем биатлоне. Сегодня на старте национального першинства серебряный призер Олимпийских гульнев показал лепший выник на дистанции. У жаночей спринтерской гонцы высшую узнагороду отримала Ксения Воробей. Минску зараз плюс 12. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди. Ночная температура по ветру плюс 6-11. У день 10-16 тепла. В областных центрах завтра у день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 10-12. У Гумеля 11-13. У Бресте и Гродня 14-16. У столицы у ночи плюс 7-9. У день 11-13. Часом дождь.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухал доклад помощника президента по Могилевской области Надеи Каткавец. Размова шла об кадровом забеспечении предприемства у региона, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за выполнением работы на местах. Доложена о протягу уборки сельгоскультуры в осеньских полевых работах. Еще одна тема докладу тычилась доручению президента у сферы бульбоводства, поширение рынка сбыту и наращивание объема вытворчести. Совет Республики одобрил ратификацию погоднения с Россией об спагнании запозычанности по выконавчих документах. Министр юстиции Беларуси Евген Коваленко отзначил, что документ регламентует невырашенное в российском законодательстве пытание спагнания белорусскими державными органами и бюджетными организациями запозычанности по выконавчих документах у России. Масштабные командно-штабные обучения правоохранников за отпрацовкой наибольш складанных сценариев обвострения становища у городских осяроди проходят на Гомельщине. Керовник Министерства внутренних справ Иван Кубраков особисто контролюет деяния супрацовников органов внутренних справ и войсковцев внутренних войсков. Супрацовники ведомства на высоком уровне справились с поставленными задачами по спынению деятельности радикалов, обешкоджении зломысников, которые взяли в заложники двух проводниц и захопили административный будинок. У Беларуси дозволить полявать на еще одну живелу. С первой субботы кастрычника Украине можно будет добывать зайцов двух видов – беляка и русака. Дозволу ведут до 7 листопада. У Минску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, 24 вересня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночная температура по ветру 6-11, у день 10-16. У областных центрах у день чекается. У Витебска и Могилеве 10-12, у Гомеле 11-13, у Бресте и Гродне 14-16. У столицы у ночи 7-9, у день 11-13 градусов тепла, часом дождь.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вернулись, это Радио Столица, и вернулись мы, как только вологумки, які ты в дзяцінстве подняв, покидал, а потом не шкадавал и знов почал жавать. Было и такое, кто жил у 90-е и был дитем, той памятае. Навигатор протягивается, мы все еще говорим про жвачки, про пузыры и все наши дитячие и дорослые истории. И у студии Андрей Крупич, сегодня со мной працює Мікіта Євдокімов. Ну і треки наступні прогучать у другій ефірній годині. Разом з вами ми почуємо Роні Ромеро, Білі Айдола, Гран Кураж, там наш Петя Єлфімов, Сейно, Баді Рокерс і хутка буде Магнолія Парк. Гэта такі цікаві, до речі, гурт. Молодий, заснований він був у 2018 році. Американці. Поп-панк, альтернатива, есть элементы хип-хопа. И на эпитафе его выпустили. Особливости у тым, что коллектив активно просовывает инклюзивность у рок-музыцы. И так само добро вирусится зараз у социальных сетках. Будем слухать их трек под назвой «Шалау». Починаем, погнали! Погнали!

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко заслухал доклад помощника президента по Могилевской области Надеи Катковец. Размова шла об кадровом забеспечении предприемства регионам, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за выниками работы на местах. Еще одна тема докладу тычилась доручению керовника державы у сферы бульбоводства, поширение рынка сбыту и наращивание объема вытворчести. Докладные правила для заводчиков домашних живёл затвердить в Беларуси отповедную комплексную постанову рыхтуе Совет Министров. У документе подробязно пропишут правы и обовязки як заводчиков, так и будучих уладальников гадаванцев. Умовы утримания и подрыхтовки живёлы до передачи новому господару можно будет оговорить на этапе сделки. Тактика спеціальнае вучэнне ратавальнікаў і чыгуначнікаў пройдуць у Брэсце ў пятніцу. Месцам правядзення трэніроўкі стане ўчастак рамонту пункта мытнага афармлення Брэст-Паўночны. Падчас вучэнняў супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях адпрацуюць навыкі ліквідацыі умоўнага ўзгарання ў месцы часовага размяшчэння чыгуначных вагонаў. Жыхароў гасцей горада просяць з разуменнем ставіцца да правядзення планавых мерапрыемстваў. Другая магнитная бура в осени прогнозуется завтра. Как поведомили у лаборатории сонечной астрономии Российской академии наук, причина – буйная корональная дырка, якая протягивается от полднёвого полюса Солнца до экватора и краем за крайней землю. По данных Белгидромета, 24 вересня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночная температура поветра 6-11, у день до 16 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебской и Могилеве 10-12, у Гомеле 11-13, у Бресте и Гродне 14-16, у столицы у ночи 7-9, у день 11-13 градусов тепла, часом дождь.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любины. Витаю. Нацбанк затвердил правила квалификации платежных систем. Новая постанова делить их на системно, потенциально и социально значные. Это допоможе Нацбанку оценивать уплыв кожной системы на рынок, своечасово выявлять рызыки и робить финансовые разлики Украине еще больше безопасными и надежными. Мемориальному комплексу «Курган Славы» присвоена первая категория «Историко-культурной каштовности». Как отзначили в Министерстве культуры, это юридично замацавало той факт, что мемориал является не просто здобытком Минской области, как региона, а помником сусветного масштаба, который символизует перемогу над фашизмом. Сколько зарабатывали дети в лагерях працы и отпочинку летом, рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортным лечением населения. Всего в таких установах отпочили около 16 тысяч детей. У Минску они за 15 дней знаходжения отримали от 900 до 1000 рублей. Так само популярными были и лагеры военно-патриотичного профиля на базе воинских частей, где побывали больше за 22 тысячи неполнолетних. Биатлонистка Ксения Воробей стала чемпионкой Беларуси в спринте на лыжах-роллерах. Она справилась с дистанцией 7,5 км за 15 хвилин 40 секунд. Другий выник показала Ганна Макарская, третий – Динара Смольская. Лидер сборной двойчи помылилась на стрельбище, а Воробей и Макарская не зробили ни водного промаху. По данных Белгидромета, 24 вересня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, ночная температура по ветру 6-11, у день до 16 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска и Могилеве 10-12, у Гомеля 11-13, у Бресте и Гродни 14-16, у столицы у ночи 7-9, у день 11-13 градусов тепла, часом дождь.
2: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: не хватает смелости.
1: Я прошу тебя, прости.
0: Я прошу тебя, прости.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Столица ТОП-10. На 9-м месте немецкий метал-гурт Enemy Inside с треком R.I.P. Сингл был выпущен у красавику на лейбле Running Phoenix Music. Композиция стала часткой нового этапа у истории коллектива, который сполучает сучасный метал, электронику и мелодичный вокал. Головная вокалистка гурта Настасья Джулия, ведомая своим контрастным стилем от чистого вокалу до больше агрессивной подачи. R.I.P. — это еще один приклад того, как Enemy Inside развивают уластное гучание.
1: Номер 9.

0: британский гурт Nothing But Thieves с треком Stray Dogs. Коллектив из Эссекса відомы с получением альтернативного рока, электроники и незвичайного вокального диапазону Конора Мейсона. У музыки гурта часто сустракаются контрасты помеж спокойными, амаль интимными фрагментами и могутными выбухами гучания. Stray Dogs протягивает эту линию и демонструє здольность Nothing But Thieves творать сучасний рок без жорстких жанрових межаў. Гэта музыка для тых, хто любіць, калі песня не стаіць на месцы.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шостое место займают Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Сингл вышел у мая и стал часткой подрыхтовки до 10-го студийного альбома гурта. Five Finger Death Punch застаются одним из наибольш вядомых американских гуртов сучасного метала. У Eye of the Storm они робят ставку на могутный гук и напруженную атмосферу. Музычный шторм начинается именно тут.
1: Номер 6.

0: Першую пятерку открывает американский металкор гурт Atreyu с песней Wait My Love, I'll Be Home Soon. Композиция увайшла у альбом The End Is Not The End, который вышел у красавику 26-го года. Трек написали удельники гурта Брэндон Селлер, Дэн Джейкобс, Мэтью Полинг, Трэвис Мигель и Портер Макнайт. За продюсирование отказывал Мэтью Полинг, а мастеринг выконала ведомая студия Ted Jensen Mastering. Atreyu протягивают сполучать тяжкость металкора с выразными мелодичными линиями.
1: Номер 5.

0: Топ-10. На четвертом месте «Луна» с песней «В этой тишине». Сингл был официально выпущен у студени 26-го года. Музыку и слова написали удельники гурта коллективно. Композиция вышла особным синглом под лейблом «Луна». У музыки гурта тяжкий рок заусёды суседничая с выразной лиричной подачей. И в этой тишине еще один приклад такой формулы.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Эбон, Kidneck Candy's Tour. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар Evanescence, Sanctuary. Сёмое место Nothing But Thieves, Stray Dogs. Нумар шесть Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Пятерку лепших открывая Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка лидеров выглядает так. Номер 3 – Halloween Universe. Сребра у Sepultura – Beyond the Dream. И наш пераможца – Badomans – Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White – Sunglasses at Night. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Ghost Kid, Ivory, Nickelback, Leave Me Behind.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і до сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Светлогорск глядеть на землю Светлогорскую. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Спочатку у прямом сенсе на землі Светлогорской для будущего контрасту шукаем дом культуры энергетиков. Один из первых будинков в городе, рассказывает наш гид, директор Светлогорского историко-краязнаучного музея Георгий Неудах.
2: Первое такое клубное учреждение для жителей Светлогорска. И построен он в сталинском ампире, либо же, как называют еще, сталинское барокко. И сегодня оказаться возле этого здания, это уже можно зависнуть на минут 30, я думаю, точно, рассматривая его лепнину, скульптуры, которые на Доме культуры энергетиков. А если зайдя вовнутрь еще, да, и уже заметите убранство, увидите витражи, которые на этих окнах, тоже это уникальнейшее место.
1: И зараз ступаем у еще одно такое. Запоминаем адрес. Першамайский микрорайон, 19. Тут находится будинок, який узводился як палац культуры химиков. У 98-м отримал новое имя и стал городским центром культуры. И зараз это один из наибольш значных будинков Светлогорска.
2: Мы увидим архитектуру совсем другую, более позднюю советскую архитектуру, но в то же время вы, зайдя туда, поднимаетесь на второй этаж, и там располагается эта роспись «Земля Светлогорская».
1: Помером 10 на 15 метров. Створил ее в 1972-м ведомый белорусский мастак Гаврила Ващенко. Гэты роспіс лічыцца культурнай спадчынай рэгіёна і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Кампазіцыю «Зямля Светлагорская» творца прысвяціў памяці загінуўшых абаронцаў радзімы, прыгажосці прыроды Палесся, сучаснаму навукова-тэхнічнаму прагрэсу. На манументальным роспісе жанчына з хлебам ля абеліска, юнак з кнігай ля возера, буслы, якія ляцяць, коні, што бягуць, бязмежныя прасторы ўраджайных палёў. Дарэчы, сюжэт мастак шукаў на заводзе штучнага валакна. Яго ўразілі сінтэтычныя празрыстыя шарыкі, з якіх выцягвалі серабрыстыя ніткі. Словам, будзеце ў Светлагорску, абавязкова раю гэта бачыць. Зямля Светлагорская – тое, ад чаго вачэй не адарваць. І гэта таксама пра падумаць пра мінулае і аб марах пра будучыню. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.